0: Хязи дэнгур.
1: Хязи дэнгур.
2: Джейзин цопсом че шоцу цуи догуч чуйна.